на гитар, но пока нам на все наплевать. Мои друзья в штрафных батальонах, на новом общежитии, в сумасшедших домах. Они не станут с вами спорить, они знают, что такое металлический страх.

считать меня героем. Ведь я сегодня вставаю, отдавшись, мой Бог. И 8 часов этой

гимназии работаю свиньей. В этом комбинате я работаю свиньей. Пора новой силы, бог хороший мой макой. В этом мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, мясо деньги не нужны. Мясник давно уверен, мясо жизни не нужны. Мясник давно знает, мясо жизнь не нужна. Мясник давно вместо грязи, но сам нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Кто-то тут так мило установил палача. Ложка неспокойна, он пешка-автомат. Работает конвейер, система, гольфплан. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

кабинете я работаю свиньей. На мясо кабинете я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший побокой. На мясо кабинете я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

0: комбинат, я работаю свиньей.
1: На место комбинат, я работаю свиньей.
0: На место комбинат, я работаю свиньей. На место комбинат, я работаю свиньей.
2: Капе.
3: Капе, капе.

мушкетерам. Задолгай всем дупло живую крысу. Поцелуем в сосок свою больную душу.